0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Satrda.
1: Haqiqatga ko'zlaringga tik qara, dedim.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Natural Saint Catcher.
1: Маркиаз радиосы. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марчас радиоса.

0: Marques Радиосы. Радио Marques.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Я не буду проверять твой мобильный, потому что люблю тебя слишком сильно. Но иногда так и тянет проверить, могу или не могу тебе верить. Стоп, говорю себе, так недолго и свихнуться. Надо просто подумать о хорошем и улыбнуться. А ревность — это такая подруга серьезная. Лучше расстаться с ней, пока не поздно. Лучше расстаться с ней, пока не поздно.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркер.

0: подкаст «Радио Сда».
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зоде? Хан Назо, как ты кет воссан, шашлип тинчилме?
3: Ой, калесан сизоде, кигене яхше болды де, юр сады ишим бар.
2: Неме иш, этвур?
3: Ану, психология домнас барку, узиям, психолог шидгенче.
2: Кош, неме бүтті?
3: Оше хызмат сафарадан бугу кайтарген, шуны күту алышым кере вокзалды, урнымге сан бар.
2: Неме геман бар, ман білесан, оше домлан көрішке козым ю.
3: Бекан етуду де, агер борсенче сенге 10 мин беремай, ілтимас орта йодым аген.
2: Агер де, кем ехосайче?
3: Унақады 20 мин беремай, бары қоген.
2: Амайлы, ортағым бөгенінге йодымадым. Ие тоқты, кече манге пүлім йодыгендейку, манге қаттан бермақтысан пүлі.
3: Ман борышке розы бөгенім чо, декан манге 50 мин берадыген болды. Ушанна 10 минны сенге береманды. 2 дүгана.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Марчас. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркиз радиосе.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Рейс Суй АМ ин Ташкент.
0: Столица 3 часа. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Марчас радиоса.

0: mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.